Ярджи комплексун атын бутын не сосу гып саңдуында ян ярджи комплексун атын бутын а ти ханчик атан джимжил денжи қаркорк тодым гы шаванды нарли замнын тын тицин та жерватын бутын да тыни а даркым динада тодыктар ка қоймасын яна арамалым тавгысын онари аретерда лала гыта нарзин та талын куркан апсан тымин жожиннарын рицл галин жожиннара яна нерцл цанжил ка сацктан ира А тав жиг жиг тин я чи дралинса парлинса нянлинса тона ян вдали тому то я кону гота тав черкена сине ранго ранго юк на баг чиг тин ни глакын та хаж нин качин дондук зрела нерц санжил серкоти лам тэг шоу го чарним го нерц та тав чили чиг ченги на вжа ченги на дан дому го карге цатын ран ба не чарним та му ин жо жуг тэг Korik tamu zhupchen jura lam tani semchungi gzabzubi yaw denchikin joju lam shouni tamu ri. Aritara ta, ta lala ta, ta nirsi tsanjik satsik tani yara. Usunga ta lam tani ta shikachang mchog chagpa, nir chagpa, damu gangi sundangi. Tani yang chig parlen sara, nyan len sara, nyamik satsik nde tono na, wata yang chig nirkib tani chig abdali sa jina ra. Wata chig tamu ta yin jogu nuga tamu nansi chayog karab ta jangu dita. Арангу арангайг аа тэ чангчанг рэдиг тавгада о див шавата зуусон динара отаран хтуни малижу отаран хтуни ата тан тавга нансл таркаян дуржу та кэлчэга

Арена Сюнин Кватунцо дага намси хунда дэнга цэ жилин зу чисалан гу сакэнде тэрэн нин шэу на чэр самсам та на чэр чонг баб жири дотон гуртг янг гу жужин ни гуртг янг гу жирги вати ам цу хэр гу сакэнде тэрэн чэр чонг чонг баб та на чэр дэнг цэн баб жири дин на ямин хэдэн хвалун шун хвала су гу сакэл гам мозга чэр чин баб жири сэ гу дотон гуртг янг гу жонг ни гуртг янг гэн яни вати ар ма лу гу сакэл дэн дин на хчан за тунгрын цэ ку гу сакэл гам мозга ян Kerchin Babjiri, Dodon Gortig Yang of Jinini, Gortig Yang in Yehivati, Solo Konghut on Takagi Sakin Dina Munger, the Kerchin Babgun Nitsundari, Tihan Chikur Takayana, Montaturgi, Chatter Samson Babju in the Munam Shigundauka. Tihan Chikachum So Shanga Sakatim, Dolar, Gansagi Sakin de Tata, Cherin Babjin Beer Gungri, Dodon Gortig Yanger, Gunny Gortig Yang, Chibdinavati. Голук сакл камманс генг намр патна чар чончон ба патна чар дронцм ба жуг нам си хонда кутотон кортг генг бжен кортг генг бжонгатри вишуг сакн де чар чончон ба патна чар дронцм ба бжери а дианчик ки вишуг харшуг саг сакл камманс ян чарчин ба жуг нен кав кутотон кортг генг бдни кортг генг бжетг бати цонуб ки сакл камманс ген чар чончон ба патна чар дронцм ба патн тотон кортг генг бжисмни кортг генг нетг баттамсри Tiyan chik da teran lum sunji na rangdiin sorungi shan ching gisa kil ta pachir shewo yang na gangmung zga ta char chung chung charim zhang zim yang na charchin bab juu nam shing hundao na tabka chik ni aralam tang yang na tarlam ta gishu lam gizarsa gchuglam la suqan den jo na yang sem chung jo jura vlang kurkin ditsin da jigmaq tang jura yang na ta gishu nirlam la suqan jo na ra namlam la ka de gnam abdang na khichu gnyan karatara hachin chenu Tiyan chik yang цухар дан дани армаалу цулууг сакл гамманзга чарчин жагчил асухан бабжуг нин кау нүхтавг жигни чалгу дан диханчиг дагчу гзарлам тарлам наралам ласухан юнаса мара ни жуордо мара ни жу ласухан даг сахшиг нубанд тэбжу ян нин кау кусикуг азен сурмичан чинг сакл гамманзган юна жигни ран сачани да чиг ламжуг нитсил дан ян на лам гэб дэн жагдала ата бапа зина чукуянна ням жугжу зулнымша жунда качега

ཁྱིག དང དང དང དང དང Я, дина, дирин начинг шибэрга цэгэ линцэндэнгу марцамнүгэн хуна тумар ачэгэ жубочонг-чонг цангмагэ гаяннэнгэ гонсэн хжуршчил дэншэн дэншэнгэ шигэ бийбжа хим хундэншэнэ ян.

0: ཅུབ ཅུང ཅུང ང ལ གནས བ ཡོར དང ངས ཁྱེད ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལངས
1: ཅུབ ཅུང ཅུང ང ལ སེམས པ ཡོར དང ངས ཁྱེད རང ཡིག ཡང ཅུབ པའི རྩེ རེ རེ ཁྲལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སེ པའི རྒྱ ཚལ དང འགྲོ
2: Yana chung urti zhig cho, dina gongne a jiga zhigbo chung chung cho, shkangba dabri ga yarwa se ni dhamo ga damji zhig chungmar nyamchi inari la. Ya dina shunna yin nga chi zhigbo chung chung chi zhal lang na ga damji ga cho ni. Lop zhigo tima se tinga se no ga, bawa tang poruk se ni damji zhiga nyanju yil.
3: Gori bi gergan namba tang nyanye vi lop zhig cho, changma dimo ina. nga ne tim tin zong jin yang lob zha ge lob zho chi ma xi tin yin ni de rang xue bi na tim ge ka xin a ba wa dang ho ru se ra na nga mu zi ga ta sa cha zi na ho ru zi ra ba wa zi ni ga nyam ge da o zi ga ni ga ar gen zha nu su chi ma na ra ni a xi m tan zhe lo ge ni ga ar ru yin nu mu zi ge ni ga zhu bu ra re nin zi zi ga ta Bawa jan tsog nang na nu, ho li jawo se gu nu de tk tang nara. Nige yar mara kabda maa zgi tang zga. Tani li jawo ge ndazi horwa, ndazi bawa zi zga.
4: Ya bawa chung chung, chung ar jan tsog nang ni nyan jangan sama si nara. Chi sama si nu ge zhun aki, ndazi bawa zi zga.
3: Tani bawa ge rima ndazi zga. Лекі, тата, лідяу, чушка чынжыя. Дазі лэн тапцга. Дані, лідяу га, дазі бава чызга.
4: О, хіна, шагу, намні вага танхуй. Ха, цумбу сэжі, затанга, чынлэн хіна, кіпа янсэндар.
3: Замба сэжі, сазіга, чынлэн мэхіні, мэхіна, лэнпо янда. Дазі нэн танга, шацга. Lur jiga me la, yang li jiawa gu dazi bawa jizga.
4: Ni gu na ina, cho hor guzga ni ga abzang sari, to abdina,
3: dazi bawa jizga. Libdina, nga ra hor gu ni ga abzang sari numa tzga nga ni arashku chayina, nga ni mre wak shiksha, dazi bawa gu lantabzga.
4: O, dina chinga pshawa zga jimna achuwa,
3: dazi psha tzga. Абава гэ дэзэцгэ. Лэ чуэ, чинга ёчэ хэра нэ чуэ жэмну кутгэ яна. Дэзэ лэн табцгэ.
4: Нэ хургузгэ хнён сумбузгэ рэма-рэма гугэра. Дэчэ гэжэ вату.
3: Дэзэ пшэра чэтэнгэра. Абава гэ дэзэцгэ. Дэзэ жэмму тэмназгэ ёнэ. Нэ чуэ нэшка хургэн гу айгэ дэлэта чэрэнгэя. Дэзэ тэнгэ ян дэзэцгэ. Li jiawo chu sema demu hira ni chu narka horguz ka nyang subuz chere yonu kotra yena. Dazi fshatska. Tani horu, tani li jiawo gu tu gu ma gu ta argayi. Dazi zga.
4: Ya, ya, ya. Tena ta ni chu narka yuni argu gandu ya. Chito objek manji gu.
3: Dazi tangay yil tsimsoy. Cherchay fshirao tsonsga. Tani bawa horg gangana sonyi ta. Dazi zga. Zhang salga, chotirang kankang aswa, jang kanna sa jizga nita.
4: Dazi horwa jizga.
3: Horu okhazgin teni, dazizga. Zhang chukpo dga, nga tirang kankang sgara jigsongra. Kanna jang sa jizga ma nilga.
4: Dazi
3: shatzga. Dani, dani abaga dazizga. Dena ta chukali margi nara. Nga tirang jamsug nani ninkang dachara. Са, сажен тонже тому шимбу кан чызы сана доны чызгы вака. Чу, тани бавага хорг ана катали дали та, дыва чызгы. Чу, норка сонда та, чи хчил джаг тыбжири я, тази хоргу хевцанзгы.

0: хөрөг жангарч байгаа юу? Каач зүвжэри дөөс. Э чөк болга. Э жамцуг нана. Э сааджи шимбут му мааз гогра. Чи чөзга ангаач э чэри мэони. Дөөс ипшэцг. Дөнья баваг дөөс. Чөк болга. Э ngachingi khma yun mar. Jingni thogba thogo yun mar. Чи чихтэр ангиш чи чэри ори. Дөөс. Дөөс тайта. Хөрөг дөөс. Ani asuna ta choju ta chokra. Nga chircha mo hidali. Ani ga chikin jori. Tazi shara bawa chitandara. Abawga dazitka. Payo namara. Narka ni cho kran jota. Ani ga arjam choga na anjoya. Tazi tae. Shri narka ta. Ni ga nigi lama lang tae ta. Arjam choga ta nga sonsga. Tani horu bawa ga arjawa shun tae ta. Ni ga arjam choga ta nga sonsga. Чирчай сумо сумо таната баага алурчг меландзи кэтамдэр лижао лижао чурема гохура чогону бааз хоргуз канягсу бозын ничо критондага дзи гафчогнгани вшатга тэни хоргот гомагота ямцэн читдай дзи чизга а о зонсадга чичэзгэ ти кэжану нантон чэзгэнэна дози вшэцг дэни абаг цабн цвита дозицг карца лижаог ко хоргузга нёхсун бозга гогэзита ничо чэрин омбудзисэ куна ия дози вшэцг токумагота хоргу сема домузга дотцг бавая бава анига рэштуэ нумцг анига чокпорари чичэзга на гнусчэгуг Ни тата чуча музгинд хита. То музгин долита дас. Хауна хау. А бавалга. Чичэзга на хнанскын машини. А таанига тера аран аюнзга. Тази вшэцг. Чузга. А чинга арджим цуз хута. Тази. Ни ня тера а чин жоккун долита ни юна юна ачэржгоя. Чикахуэ, хорук гнса гнсгарэн парна. Ня чимна хачэржигу зэну дамма хини. Дузи вшэцга. Дани абаог дознэр. Хау на хау. Ничу машину тата нан чогонэр я. Ничу хэнзг вшэцган зэната чин ня чэри юн юнэджа. Нандан чогонэр я. Дузи вшэцганэр. Дани хорук дозизга. Пайо намарэ. Чинга крадла нига чонта сой нгня чэрай юнда та чонэрия дози вшэцг дони бава аргай дали хору крин чонта тондандэ чонта тома тоната хору кэ кэргэм чэлэзга арара ауну та кэрэ бава арцэг цэгда бава фсатнэрэ я на чон жоппа чон чонсо а чигэ нахтам дони шэцсэнэ цамия на тали анян я жинтан ачи гуркэб юна я чижога нахтамзга сомаз гуджрико цама демохи
1: хирэ гар чужин жави гар ком
2: лори логшиг линьори гар ком
1: хирэп жо демо зуви гар ком
2: лоси жо джэчун жави гар ком
1: на чон лорен дан сеар би гар ком
3: жоппо чон чон цо Тата чицо на чуши бирга цлемчинжа аргбиргар кунга цамбришта нати хивши цомор алорг чирцэнжан
4: Яньхнивэ на чумурчи жгцотэн радэн намна линсэндэр санчинангёби на чумчи жгцэ чимдгнамба Тэна тэрэн гэргбиргар кунга цамба чондагнаа хөмэг на чонш бирга цэгэрг бих гар кунг нантэн тэтэн жал лидатэн сипаг арангтэн зо твжэсэни хиша тонс гнямчэ ил нацим мнамла аджака тоди хтонн гэ цорати хчарнм шэпэр аргэхэчэ ткэндл цамл шиг товжин юл дэтанна аджаканы аджаки мама штавти имби Сипа цэму сиви шогсам лхи зоц чэ шогтан яна чэмни сг чэ шогни попа черчи чи цота шэпэр шкэсчэг тобги ватан нэртэн ян заги гона сипа лоти лхи зоц чэ джандр шэгу ла шиг байна

Америкийш каюла нянчынык санчы чаби церга нянчык патарна. Америкий занкурн дырыг елыңдар кортан сару индягулпши йочын. Америкий хунрхи кептайндан. Америкадан елың пшуғни чи нянды небиг надун тарни лағцыл рамшын чи тимлып эти. Пшенжу чи тахчуды чиғжин гопыр ребжин юсыр. Хунрхи дипшачыр. Америкий нгарвжин тахчуды чиғжин цосип шепжин юпатан. Лағцыл рамшын чи тимлы ян мамта тапепжин юлы. Елыңла нянды небиг цончақтан юл марун сыр. Америкий сэнзэн тэглэн пуи ци өбжэнин, Тарки жаса Анкалани, Пшанчан санзэг жэр сэцугла шэкуб шэджэр. Киев дэна Америкадан айлэнгэ гуопию зугум өбжэ тунжэг жэйуэлла, айлэн вар янгавчарн жэлав шэнду мэлла, Америкий махунгэ нин дэр гумур янгавчар айлэнла чампур жэгбуг тунг инсэр. Америкий нямшэ чи ци эргэн лагдэг патарна, айлэн шугчи чунг мангур бэрхмэн кабр дангрты, коци джэмтэн гупр рэа чэмбуб шэпшин юсэр. Америка махунги цив дэн дэн цив дэнин гайлэнгэ нэрхүн хор мүцэм цонгэгэв жэппи цонтун жагсан лан жагүлб шэпэр гулэм шабар жэмсэн тэпшэйтэй. Фтэмэр нэн гэнэ рэн гайлэн лаг мэгдэн чампэв дэн ватэн гайлэнгэ Америки Балэн дэн Квэйтэг, Катэр, Ржодэн сүгэр жакэбдэ юбэг дэгчэ лан пэрнда дэн мэмэлг намчэг гуэнэн жагүлб шэйтэй.

0: Ya, chukpo nambi, nyelam tenjuan shimbanda war nung chanjio po nyaga ta tonglin chanjian. Dayang chukpo zga kalima kabar tongyo ke, woye chukpo chu dimu?
1: Oh, dimu, nyelamba dimu.
0: Ya, chukpo ge tegung ge ta tonglin chanjian da jilde tang chanjian ni go zhiyo nu ge, dabi ra rin chan chu ni ge, che zang ro ma sayur gu nu go tonglin da sazga lak chi kar je.
1: Da, toma war nung chanjio po nyaga nyelamba.
0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོང བར ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: Я надо нам сказать, что это укра.
0: Я что-то сейчас укра.
1: Ди там там тут он говорит, что музыка лунную я не говорю, а кому-то сам думал, да и тут что-то фигня не до укра. Ты капрон там лунна, не концерт это на не капрон на ты лалон тара, ты как ты как на вали на ты линцер джемаз кем на ты что ты капрон там на сечин на не капрон там тех как на ты тумаз как так купаю вчера.
0: Adi, dina ngilin chandi chandug zhigni ngi chu kapar zhig. Dina yung ki kapar ngang zhang jini lgav yung na yung ngi chu tihtar anjit gyi gu?
1: Ya, ya, gotin chen.
0: Ya, dina ni kukka dimu?
1: Ya, dimu.
0: Ya, zhugpo namba, dina chamdani ngati nyamg chik dabira rin chen chu ni ga chi zang roma sergu nugu donglende.

0: Кейбгий нэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гылнгла чавё.
0: Ховри гылнгна кейбгий хтамлари ё.
1: Кейбгий хтамжи мти ламтнгнын ё.
2: Хосу кейбгий хшалын.
3: Zeninga Sangalanji Tangalin Sendina, which he Dalho Chung Homag, Kaying Lob Jungo Torna, Chiki Sangi Gunna, Alanjanda Tamu, and the most good Gidali, which he Malo Grand Chung, Kilse Kuzung Wenjashan, Kenyan Chasan Jardu Lochung getting by Maserand than she can do in Dali, Terangalin Sendina, Nikabdas Gamporin and Song. Tagging Kona Songuno Division, the Chilg Kai, Lob Jungo Tornans, the Nakai, Jaigin Narak, Jikai Tanguk Kaigana, Ta, Inchig Kaigla Soka, the Mampuri Yog, the Jangu, Ta, Chigg Kaigin, the Lob Jungo, Kaik, Lob Jung, Tornan, the Chikisan Iguna, Lapuda Gedgin and Sonjinagu, Ta Wikai Gedgin, the Jangu, Will Kaigin, the Sonjinam, Sikaka, Nagas Lob Jungo, Tornan, the Chikisan Iguna, the Zuni Tandani Gedgin, Konikabdas, Mampuri Nansong, the Tonan Ding Tandani, Ta. Чу таркын сонжина лотгонан бан сонжина ян чи дихкай гитэн яна ингла сокандыгын талазгэ чи хынан ду мнга я тани шу вэкай кын тандала ян чи чи чэсэр гон ян чи тунан ду нямгу мену дому гна чи ёну гэ чэнг динги тэнде чи шалай гон нам папай гон на танда сосуги тана гиргин гон на кавдай гон дэвжин дэ дян чинида чу ташай чу лишан жоктан гын тэнда зона гиргин дачи гон на кавда мнга я кё Dingy Tandani, Tagir Ginabai Narakilisha, the Chitan Dinjuju, the Nicham Dunabat on Sonjinara, the Shay in the Yuatuna Sapat, the Kilchung Shayir Gan Sonjina, Ta, Sherechmaim with that Alicia Mandrijinanda, Yanam Jum Mahijinanda, Tandamu Gnatio, Dijango. Tasha in the Zoram Dai Dali, Girgin Gurgi, Tading Lisha, Nunuz, Jonota, Shaite, Higgins, Jo, Young Chamdak Roram Daisina, Yonakar Gishaite, Chamdak Yotipunjina, Tachamdak Titan Kandanda, Tande Tikai Tizilanka Chamdak Shali, Titan Sazo, Ta Shayan Sonjina, Tosha Changa, Mason, Talisha, the Tima Tikijan Mason, Tashinaka Girgin Cherry Song, Cham Dia Ole, Shipagi Cherry Song, Girgina Toichi Lishas. Но те замба марту та чек шайг нитлигна шайг лобжунг нитендала та пензга чангара туминута замага хигди генг чамдгзон сонжинара лишандын жогоног капту тезгез тавлым на цокуи шайд лишадын жогинжиг жу нажанга качем боре лето банаба таян ти цукнг гэдэнг ленсэн даян хтонг цам дани жогран та лентэн ленсэн ди томжин ган крва саржа та хитан нөрө цу таркл ва шиглу чичи таркл ва гнтг цэнг дан сон мрин чини намчив жаг намба цу сом жгра гонзэ ни танг жими ленсэн нга цу таян жил чичи гэ цонг жанг нян чин кэн уркл лун чин гэ ленсэн гэ жан тглан ям бр гавс ша тав демо